Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Казаки и казачки, с вами Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, и мы начинаем наше утреннее шоу.
1: Доброе утро! Всем привет-привет! Хочется сказать, наши дорогие, если утро начинается с нас, значит, день точно будет огонь.
0: Так, ну давайте быстренько поболтаем, откуда вы сегодня с нами, из станицы, из города, с огорода, из маршрутки, из трактора, нам все интересно. Так, кидайте в эфир, с каким настроением. Утренняя перекличка открывается, 8-928-401-2020, и параллельно сразу, не дожидаясь команды, у нас...
1: Вот, у нас наши постоянные.
0: И смотри, что происходит, да? Во-первых, Алла, и такое, вот она не сообщение письменное написала, да, а фотографии прислала. Берег моря, и, ну, судя по всему, это...
1: Вчерашний закат.
0: А может быть, сегодняшний рассвет.
1: А может быть, сегодняшний рассвет.
0: Напишите, Алла, нам, пожалуйста.
1: Так, Александр нам пишет: доброе утро, казачок из Сургута. У нас плюс 8 и туман.
0: Романтично.
1: У нас сегодня еще как-то вот нормально.
0: Да,
1: нормально.
0: Конечно.
1: Пока еще.
0: Да.
1: Тепло. И еще его Илья солнечного утра нам желает. Он из Владимира. Как у вас там солнечно, а как по температуре, расскажите нам. Так, о чем мы сегодня будем с тобой говорить?
0: Ну, во-первых, один из инфоповодов, который будоражит наши с Юлей умы, это день без автомобиля.
1: Да.
0: Вот
1: ты сам можешь без автомобиля?
0: Ну, конечно.
1: Нет.
0: Ну, нет. Ну, как папа многодетный, который работает в центре, а живет в Пашковке, может без автомобиля, которому нужно передвигаться и по всему краю. Вот. И вообще для казака конь – это вообще лучший друг. Я, ну, честно, не сильно представляю. Хотя, если мы за сегодняшний эфир проговорим и найдем какую-то альтернативу…
1: Ну, плюсы и минусы, да?
0: Ну, конечно, да.
1: Авто и без. Так, итак, уважаемые слушатели, сегодня мы говорим о том, сможете ли вы без автомобиля,
0: да,
1: или не сможете? Изменится ли жизнь без авто? Ну, хорошо без авто? Или, может быть, наоборот, вы скажете: я не могу без автомобиля? В общем, нам так, очень как, интересно.
0: Помнишь, часть людей, как в этот в фильме, знаменитая фраза: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Это часть, да, когда-то говорит: «Моя ласточка», да? Сколько бы лет не было автомобиля.
1: Я так делаю, да. Итак, номер телефона +7 928 401

0: Чистушка для казака от казачки Ольги из Винцов.
1: На Кубани много нас. Русский, белорус, казах, и армяне, и адыги. Здесь народы все родные.
0: Реклама на Казак FM.
2: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин».
7: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
8: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безопасность. Безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
9: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение — наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Что у нас на выходных?
11: Велозабег в парке.
10: Я готов.
11: И я могу.
12: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Еламед.
15: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья. Александровская крепость. Главный фестиваль казачьей культуры Кубани возвращается в 7-й раз. Живые выступления фольклорных коллективов, традиционные ремесла, казачья кухня, театр и, главное, на сцене фестиваля звезды российской эстрады. 3 и 4 октября 2026 года. Усть-Лабинск и хутор Аргатов. Ждем вас.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: часов 18 минут. Это Краснодар, это лучшая радиостанция Казак ФМ и ведущие
1: Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. Доброе утро!
0: Доброе! Кстати, вот только что варенички у нас звучали. Это песня такая. А рубрика у нас тоже будет в финале этого часа. Так что не забывайте на номер 928-401-2020 именно к этому моменту приготовить свои поздравления.
1: Вкусные. А мы сегодня говорим о том, как же можно без автомобиля справиться или нельзя. И у нас есть сообщение уже от наших радиослушателей. Так, доброе утро, я из Анапы, меня зовут Мария, я очень люблю свой автомобиль. Для меня он не просто железо, а часть моей семьи, это правда, он не раз меня выручал.
0: Слушай, ну на Кубани, да и вообще везде автомобиль это первый помощник. Тем более, знаешь, иногда же города у нас, ну они такие растянутые, поэтому для того, чтобы из одной части города в другую. Я вот, например, вчера по делам прокатился, смотрю, и я за день, ну вот 50 километров, хотя, казалось бы, никуда не выезжал.
1: Городу.
0: По городу, да, получается. Вот, попробуй ты на велике 50 километров, да.
1: Так, еще сообщение. Дмитрий нам пишет. Доброе утро, любимое радио. Когда я купил себе первый автомобиль, мне казалось, что не смогу без него. Но покатавшись более 5 лет, плюс еще работаю на авто и понял, что без авто можно прожить. Рано утром вышел, прогулялся по станице по своей, и жизнь удалась. Так, смотри, у нас голоса разделяются.
0: Да, Дмитрий, вот это вот круто. Хотя вот вчера такой случай произошел, когда нам на радиостанцию срочно потребовалась гитара. Произошел форс-мажор там с музыкантом, и нужна была гитара, да? И один из друзей вот нашей радиостанции, Павел Лопатин, тоже передаю привет, взял и в центр приехал из сельхоза буквально за 10 минут на велосипеде. Вот на машине был, он приехал.
1: На велосипеде приехал,
0: да. Схватил гитару и мимо пробок приехал сюда. Вот можно было бы это сделать на машине?
1: Я не знаю. Нет.
0: Да, а Павел на велосипеде говорит...
1: Ну, утром, наверное, нет, нельзя
0: да,
1: было бы.
0: Да, он говорит, а вы позвонили, а у меня как раз сегодня день кардио. Вот, я сел.
1: Какая
0: и говорит, приятное с полезным. Угу.
1: Итак, да. Еще одно сообщение. Людмила, наша родная. С добрым утром. Осень радует нас своими цветами. Мои хорошие Юлечка и Андрей, всем привет. Мы вот вообще... Я люблю всех вас, правда. У меня сегодня такое настроение. Я хочу всех любить и обнимать.
0: Все приходящие и уходящие автомобили и маршрутки. А цветы вечные. Друзья, давайте так. Ну-ка, и автомобилисты дайте знак. Вот давайте. Вот вы даже можете такой красивый смайлик нам прислать, если вы являетесь автомобилистом. Там машинку пришлите, да? Вот. Либо пешеходом, там же есть ножки такие, да? Знак. В общем, давайте тоже посмотрим, а сколько в эфире у нас автомобилистов, а сколько пешеходов и сколько неопределившихся.
1: А еще давайте узнаем.
0: Что? Как вы зовете свой автомобиль, если он у вас есть, да?
1: Да, но вдруг они смайлики не захотят нам присылать.
0: Это очень интересная тема. Это очень интересная тема.
1: Вот об этом тоже поговорим в следующем выходе.
0: 8-928-401-2020.
1: Алло! Село!
2: Братцы, 103.9 FM.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а если эту косточку посадить, вырастет дерево?
3: Конечно, дочь. Но ждать придется довольно долго. Может быть, до следующего года, пока появится над землей росток.
0: Так долго. А что-нибудь побыстрее можно посадить?
3: Можно. Например, петрушку, укроп, листовой салат.
0: Ой, а у них тоже есть семечки?
3: Конечно, просто мы их не выращиваем до такого состояния, когда появляются семена. И срезаем только зеленые стебли.
0: А как семена в земле понимают, что им пора расти?
3: Нина, природа все предусмотрела. Для прорастания семян нужна, во-первых, комфортная температура почвы. Некоторые растения начинают расти при прогревании земли чуть выше 0 градусов. Например, подснежники в лесу. Во-вторых, нужно достаточное количество воды. Тогда кожура растения начинает активно ее впитывать и набухает. В результате глюкоза поступает к зародышу, и его клетки начинают делиться. Ну и, наконец, обязательно нужен воздух, потому что кислород необходим для обменных процессов в клетках.
0: Пап, откуда они знают в земле, где верх, а где низ? Там же темно.
3: На это влияет земное притяжение. Корешки тянутся вниз, а росток вверх. А помогает ростку выйти наружу газ этилен. Он синтезируется прямо в семени. И чем сильнее препятствие, тем больше его вырабатывается. И даже если встретится на пути маленький камешек, росток его обогнет и все равно появится из земли.
0: Эх, жаль, что нельзя поставить камеру под землю и увидеть, как он там выползает.
2: Папа знает.
4: Эх, брат!

0: Итак, мы сегодня разбираемся, как же меняется жизнь без автомобиля. И разбираются в этом сегодня Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк, а также наши любимые слушатели. Так, вообще было проведено исследование одной из больших компаний, и у россиян немало ласковых прозвищ для автомобилей. И самые распространенные варианты, знаешь, какие?
0: Какие?
1: Ну давай, угадывай. Какое самое распространенное? Но оно
0: ласточка.
1: Есть во всех. Абсолютно верно. Молодец. Так, у кого ласточка? У кого ласточка? Знаешь, ласточка-лайбочка, да? Вот такой,
0: лайба,
1: да,
0: кстати, да.
1: Да, на Кубани очень часто машины называют лайба. Вот. А еще люди очень часто любят называть уменьшительно-ласкательными названиями, ну, в зависимости там, от марки или модели. Там, например, называют Ксюша, как ты думаешь, да, вот откуда? Нексия, да.
0: Ксюша?
1: Да, Ксюша, да.
0: Не Нексия?
1: Да, а Кашкай называют Кошак очень часто, да.
0: Главное,
1: да,
0: чтобы...
1: А Солярис очень распространенный. Называют Солик. Очень любят называть человеческими именами, поэтому есть и Люси, и Анфиси, и Феди, и Митяи.
0: Ну, как вот, у нас была Kia Rio, и мы называли ее Киюша у Кирюшиных.
1: Это интересно. Вот, по образам животных очень часто называют. Там, бегемотик, тигренок, мустанг.
0: А, о, вот, мустанг, точно!
1: Да.
0: Мой зеленый матис муж так называл.
1: Мустанг, да? Ну, то есть, дешил свое самолюбие, наверное, да?
0: Мое.
1: Очень часто любят просто называть, знаешь, как девочка либо мальчик. Ну, это бывают такие люди, которые тоже... Ну, вот у меня друзья, когда у них появился первый малыш, они очень долго спорили за имя, и она уже ему пишет сообщение через неделю, ну, в роддоме находясь, говорит: дорогой, давай как-нибудь уже назовем нашего ребенка, потому что просто мальчик называть.
0: Как-то не прикольно.
1: Вот, ну, а некоторые люди так свои автомобили называют. По цвету называют очень часто. Вишенка, баклажанчик, зеленка, вот, пухляш, да. Ну, и с юмором там, помнишь, это боливар. У кого боливар, да? Ну, у меня точно периодически, да. Вот, есть монстр.
0: Я прям задумалась, почему я свою машину еще никак не называю. Если честно.
1: Очень распространенное имя — Бибика.
0: Ну, конечно, почему нет?
1: Да, ну и также, знаешь, есть такие редкие имена, ну, которые показывают, что владельцы обладают определенным... Бозон Хиггса, вот, мерзавец, бусинка. А еще девочки называют часто. Бусинка, да. Мужчина мой, были такие названия, да? Да, как вы? Есть ли вообще имя у вашего автомобиля, у вашего железного коня, и готовы ли вы от него отказаться? Мы сегодня про это все рассказываем. Давайте про имена сейчас поговорим, да?
0: Про имена. У нас тут, видишь, это... Нам смайлики. Мы не сказали, что нам смайлики летят. Доброе утро, алло, село. Иду пешком в поликлинику. И вот тут у нас картиночка бегущего человека. И Любовь из станицы Павловской тоже нам отправила пиццу с ногами. Ну, то есть мы понимаем, что она пешеход все-таки.
1: А знаешь, почему реже отправляют автолюбители? Потому что сейчас все за рулем находятся. А за рулем писать не рекомендуется.
0: Конечно, штрафуют же. Номер телефона 928-401-2020. Расскажите, сможете вы без автомобиля или нет?
2: Алло, село!
3: По пути с Казак-ФМ.

0: Конечно, народ поет, ведь 7 часов 47 минут, и как можно не петь, когда такая замечательная музыка звучит на волнах радиостанции Казак-ФМ, и когда звучат ваши ведущие?
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк, доброе утро. А вы знаете, мы сегодня разговариваем о том, смогли бы ли вы отказаться от автомобиля, и у нас есть телефонный звонок.
0: Так, Иван, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как дела в Старокорсунской?
1: Старомышастовская.
0: А, вот так, да.
2: Нормально. Сегодня первый рабочий день после отпуска.
0: Так вы заряжены. Так, на работу пешком, либо на автомобиле?
2: Вот в связи с нынешней ситуацией приобрел себе двухколесного друга на мускульном приводе.
0: Так. Как долго вы не занимались велосипедным спортом? Хочется спросить у вас.
2: А дело не в том, что не занимался, но обстоятельства были такие.
0: Так, хорошо, вот смотрите,
2: уже, давно,
0: первое впечатление.
2: Давно хотел себе его купить опять, у меня до этого был, я его продал, потому что он тупо стоял в гараже.
0: Тут обстоятельства вновь вернули вас, и везде можно искать плюсы. Так, такие эмоции, свежие эмоции человека, который отказался от четырехколесного друга
1: и пересел на двухколесного.
0: Какие плюсы сейчас чувствуете?
2: Не то чтобы отказался, конечно.
0: Ну, понятно.
2: У меня машина-то есть.
0: Но мы так вот, мягенько.
1: Образно.
0: Ну, на сегодня, во всяком случае. Так, вот...
2: Ну, в любом случае идет экономия топлива, потому что меня на работу уже возить не надо.
0: Это раз. Так, эмоциональное состояние. Пока погода у нас замечательная на Кубани.
2: Так, физическая нагрузка, ну, идет все равно, сердечная мышца тренируется.
1: Кардио?
2: Тоже есть простой.
0: Не, ну это вы просто потому что полезно, либо вы почувствовали какое-то, знаете, радостное впечатление. Вот едете, овиваетесь воздухом, вот, все свежо, птички поют.
2: Ну, это пока лето, да, дождей и холода нету.
1: Так, а потом...
2: сейчас, да, такое ощущение, это правильно.
0: Нет, ну это же я из вас клещами не вытащил,
1: но
0: это
1: смотри,
0: же ваше ощущение.
1: Получается, что в принципе от автомобиля отказаться вы можете.
2: Могу, но...
1: Ненадолго.
2: Не буду юлить душой, очень сложно.
1: Очень сложно.
0: Так, вот. Иван, мы будем за вами следить. Давайте так, вы нам периодически, а лучше постоянно позванивайте и сообщайте. Либо пишите.
1: Да, обстановка.
0: Как меняется настроение? Потому что, знаете, вы же сейчас лидер общественного мнения начинаете быть, да? Потому что именно от вас люди теперь будут ждать реакции. Так все-таки пересаживаться на велосипед, либо...
1: Пересаживаться.
0: Да, либо не пересаживаться. Вот, вы первый такой человек, который дозвонились нам и сообщили о том, что вы это сделали. Так, ну, и раз уж вы сообщили, мы вам тоже время даем для приветов, поздравлений.
2: На привет и поздравления. Угу. Всем друзьям, знакомым, кто знает.
0: Спасибо большое. Спасибо.
2: В особенности Александре Вольской привет передавайте.
0: Добро!
1: Ой, Саша, передадим.
0: Так, отправляемся дальше, потому что, знаешь, покрутил педали на велосипеде и захотел что-нибудь вкусненького. А рубрика самая вкусная у нас – ленивые
1: варенички.
3: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Мне кажется, что немножко поломался мозг.
0: Ну, потому что мне кажется, что мы на велосипеде так далеко уехали вместе с Иваном. Так, рубрика «Куда пойти, что посмотреть в Краснодаре?» И 26 сентября во Дворце искусств премьера спектакль «Гранатовый браслет». Это новаторская интерпретация повести Куприна, и которая так сочетает и пластический театр, и драматическую постановку. Всегда там бываю, мне очень нравится все, что они делают. Поэтому вы также оцените, ну и ваша реакция 928-401-2020.
1: А я расскажу о том, что Театр Защитника Отечества предоставляет такой спектакль «Тайна третьей планеты». Это можно будет посмотреть 27 сентября. Фантастический спектакль о космических приключениях Алисы, девочки из будущего, и ее папы, профессора Селезнева и капитана Зеленого, конечно.
0: Ты знаешь, кто-то отказывается от автомобиля, а кто-то там может отказаться от космических кораблей, да? Вот. Интересно. Ну, мы, да. А для всех любителей спорта 27 сентября, в воскресенье, в баскетколе вы можете поддержать наш баскетбольный клуб «Локомотив Кубань», который будет принимать Енисей. Давайте поддержим. Интересное действие, спортивное, шоу, шумно, красиво, много света, поэтому это я рекомендую.
1: Ну все, вот теперь...
0: Идем, Ваня!

0: как Владимир Пресняков нам спел только что.
1: Да,
0: и это он об машине или о радиостанции, как ты думаешь?
1: Ой, о любви, без нее то точно никак, потому что...
0: У меня тоже есть любовь к машине вообще-то.
1: Ну хорошо, я верю, верю. А у меня есть любовь к сообщениям наших радиослушателей.
0: Давай.
1: К самим радиослушателям. Так, первое сообщение в рубрике «Ленивые варенички» у нас от Светланы Курячей, да? Давай.
0: Землячка наша.
1: Конечно.
0: Доброе утречко, Андрюша и Юлечка. Сегодня хочу поздравить с годовщиной свадьбы Назаренко Михаила и Инну, 36 лет. И Кобальцева Евгения и Евгению, 19 лет. Желаю, чтобы свет вашего семейного очага никогда не угасал. Пусть никогда не покидает вас любовь.
1: Горько!
0: А еще это еще не все. Доброе утро, мои обожаемые зажигалочки и любимый Краснодар и край. Пришлось мне сесть за руль, так как второй половинке проще быть пассажиром. И, садясь рядом со мной, начинает командовать, как штурман. Хотя я не новичок. Хотела бы себя и мужа поздравить с фарфоровой свадьбой 20-летием. Желаю тебе, роднулька, здоровья, терпения, живя со скорпионом.
1: Это пишет Диана. Мы также присоединяемся к этим теплым словам с юмором.
0: И Дианочка тут добавляет, а своей ласточке дала имя Шурик, потому что Шевролет.
1: Как интересно, да.
0: Ну, а мы, друзья мои, отправляемся во второй час, поэтому сейчас хорошие новости, хорошая музыка, и мы к вам вернемся и поговорим, можете ли вы отказаться от автомобиля.
2: Оно, село!
3: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: хочется сказать, девочки, он занят, маршрутный автобус номер 5. Потому что я не готова отказаться от автомобиля. И сегодня у микрофона Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшна.
1: Привет, привет, казаки и казачки. Где бы вы ни находились, в каком регионе. Так, давайте зачитывать сообщение, потому что радость прилетает. Мы сегодня делимся. Салим пишет нам. Доброе утро. Без автомобиля не можем. Салим, поддерживаю,
0: поддерживаю. Ну вот я согласна. Ну, мне уже столько лет вожу, что мне кажется, у меня будет плохо, если я не буду ездить.
1: Ну да, очень сложно отказаться от автомобиля, особенно если он инкассаторский.
0: Итак, доброе утро. А я свой лифан, которого звал Бегемотик, отдал сыну. Теперь 3 года хожу пешком. Если честно, не жалею. Тем более сейчас Бегемотик.
1: Ну, знаете, тоже есть такая поговорка, когда счастлив автолюбитель, да? Первый раз, когда он покупает,
0: а потом, когда продает. Дальше читаем сообщение. Елена, доброе утро. Всем люблю ваше радио. Мы нашу машину называем «Ласточка». Елена, в связи с нынешней ситуацией пользуемся общественным транспортом, за исключением некоторых поездок.
1: Замечательно, тоже хорошо. Видите, можно совмещать. Что такое отдых? Это перемена, смена деятельности. Поэтому все воспринимаем с плюсом.
0: Теперь мы из Астрахани перемещаемся в станицу Некрасовскую.
1: Некрасовскую. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Степан.
2: Здравствуйте.
1: Рады вас слышать в эфире радиостанции «Казак-ФМ». Так, Степан, ну, рассказывайте, в каком вы лагере? В лагере автолюбителей, либо тех, кто предпочитает пешком, либо другой транспорт?
2: Ножками хожу. Значит, 15 октября у меня будет день рождения.
1: Так.
2: И вот, считайте, 69 лет. Ногами. На работу, с работы. Вот.
1: А подскажите, вот вообще ни разу у вас не возникало желание отучиться на автомобильные права, приобрести железного коня?
2: Нет, не было. Когда... Так, сейчас я немножко успокоюсь. Когда жена... Ну, у меня жена... Покойная в Царство Небесное.
1: Так.
2: Училась на, ну как, инвалид на машину. Тогда было какое-то такое, у нее было же.
1: Так вы тот человек, который с помощью жены передвигался.
0: Пассажир, который любит рассказывать.
2: Нет, не было. Ну, наверное, как бы сказать, не было такого у нас... Ну, денежки. Вот. Значит, слушаю, вы спрашивали, как называется двухколесный конь.
1: Да.
2: Мы называли велик.
1: Велик.
2: Потом лайба или лайбон.
0: Лайбон.
2: Ровер.
1: Ровер.
2: Да. Это знаете, где было?
0: Где?
2: Это было, я вам сейчас такой дам намек, вы должны знать. Значит, станция Северск, потом идет дальше постановочный пункт Звановка, потом дальше идет Солидар.
1: Так.
0: Если честно, для меня это набор слов. Просто я вообще...
2: Нет, вы посмотрите...
1: Ну, да, Степан, ну посмотрим.
0: Мы обязательно посмотрим. Спасибо вам большое. Вы хотите передать кому-то привет?
2: Ну, можно было передать, ну, сколько времени.
1: Ну, давайте мы тоже передадим. Станице Некрасовской, знаменитым людям, которые там живут. А там каждый человек дорог нашей радиостанции. Так, продолжаем нашу программу.
0: По номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете написать, как вы относитесь к своему автомобилю и готовы ли вы отказаться от автомобиля. А может быть, вы уже давным-давно это сделали.

0: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
1: Разолью я чай по кружкам, дам я клич своим подружкам, как всегда на стол с собой принесут сыр с колбасой.
0: Реклама на Казак FM.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании КХЭ «Участие» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-918-42-11-34.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
11: «Казах».

0: Кузнецов. 8:19. Радиостанция «Казак ФМ» обнимает каждого, кто с нами на одной волне. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро. Мы сегодня говорим с нашими радиослушателями о том, можете ли вы отказаться от автомобиля или нет. Mm-hmm. Вы заядлый водитель, а возможно, вы всю жизнь пешеход, как наша Юлечка Сорока. Mm-hmm. Значит, смотрите, мы читаем сообщение. Пишет нам Владимир Шипси. Собрался на дачу за инжиром, но дождик. Остался в своем погребке. Занимаюсь новым вином. А машины было две. Шестерка и японочка. Обе подарил зятю. Вот какой молодец. На электричке быстрее и удобнее, чем по нашим серпантинам и пробкам.
0: С уважением, Владимир Шипси. Я, кстати, могу тоже сказать, что вот в Шипси максимально комфортно из Краснодара ехать именно на электричке. Потому что по серпантину действительно далековато, а тут несколько часов — это ближайшая точка, куда можно
1: еще
0: на электричке.
1: Еще и поспать можно.
0: Конечно, да. И вот здесь вот, знаешь, на электричке на ласточке.
1: Но ласточке сильно не поспишь.
0: Ну, все равно. Ну, быстро зато. Раз,
1: ну, быстро,
0: раз и приехал,
1: согласна.
0: И ты уже дышишь морем в поселке Шипси. Красота!
1: Так, еще одно сообщение прилетело. Андрей, Юля, доброе утро. Я бы хотел обойтись без автомобиля, но я работаю водителем грузовика, поэтому без него никак. Приезжайте к нам в Ессентуки попить целебной водички, Иван.
0: Вот. Ну, тут даже, знаешь, в самом сообщении от Вано, да, было сказано, приезжайте, да, и не приходите к нам, если такие, да.
1: Приезжайте.
0: Ну, хотя можно приехать на велосипеде, можно приехать на, знаешь, вообще, какой самый быстрый вид транспорта?
1: Какой?
0: Как мне папа говорил, он всегда почему-то со мной так шутил, когда я был маленький сын, говорит, самый быстрый вид транспорта — это троллейбус. Я такой, почему? Да потому что, видишь, он как привязанный быстро гоняет, а если его отвязать? Не слышала эту шутку?
1: Нет.
0: Мне так нравится. Так, а еще нравится, когда вы пишете нам и звоните. Так, мы продолжаем, и ответьте нам на вопрос.
1: Готовы ли вы отказаться от автомобиля? Номер телефона +7 928 401.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цимбалы – национальный и музыкальный символ Беларуси. Это народный инструмент в виде плоского деревянного корпуса в форме трапеции с металлическими струнами, по которым ударяют двумя деревянными палочками или молоточками. История цимбал древняя. Они упоминаются даже в библейских псалмах. А в Беларуси этот инструмент появился примерно в 16 столетии, когда молодежь стала чаще бывать в западных странах и, возвращаясь, привозила с собой новые предметы и идеи. Так цимбалы появились у белорусов, и зазвучали они на народных гуляниях и на свадьбах. Одни мастера крепили инструмент к столу во время игры, другие ставили на колени, третьи подвешивали ремешками на плечах. Традиционно корпус цимбал делают из клена, а деку — из высокогорной резонансной ели. Колотушки для игры либо деревянные, либо обтянутые кожей. Цимбалы имеют очень богатое звучание. Они могут играть и как фортепиано, и даже как колокола. Тембр инструмента светлый и нежный, яркий и протяжный. Сегодня цимбалы популярны во многих странах, но именно белорусский народ называет их своей душой.
1: Когда душа

0: 34 минуты. Это Краснодар, это Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк, доброе утро. Давайте разбираться.
0: Разбираться. Кто из нас может отказаться от автомобиля, а кто ни при каких обстоятельствах этого не сделает. Сегодня вот об этом мы говорим.
1: А давай вот как уже поменяется жизнь без автомобиля? Давай с плюсов начнем.
0: Так, ну, во-первых, из плюсов. Если ты отказываешься, я тоже периодически, когда, например, еду там на самокате, либо пешком, периодически бывает, там, на ТО машину ставишь, да, либо тебе, ну, там, пробка большая, и нужно как-то быстро из пункта А в пункт Б. Я, кстати, вчера ехал из Пашковки, и смотрю, час пик, а мне нужно было в парк Краснодар, и от чего туда ехать через мосты, если можно на Новороссийской у нас поставить, и там есть пешеходные переходы. Перешел, пошел, все замечательно, все чудесно, и прогулялся, так вот.
1: Воздух свежий, да?
0: Да, да, да. Вот воздух свежий, это в первую очередь.
1: Ну, да, на самом деле, да, вот представь, отказался ты от автомобиля. Никаких тебе пробок, никакой проблемы с парковками, никаких штрафов за неоплаченную парковку. А сколько времени освобождается? Можно книжку почитать, пока ты едешь, да?
0: Ну, можно, да.
1: Можно с кем-то поговорить по телефону, потому что за рулем говорить по телефону нельзя. Можно просто поспать в общественном транспорте.
0: Ну, а еще это просто супер. Кто-то этим и занимается. А еще это отличный способ, я не знаю, поддержать форму и познакомиться с окрестностями. Потому что можно же ходить разными маршрутами. Ну, автомобильные, они чуть тебя ограничивают все-таки. А пешком куда хочу, туда иду, получается.
1: А
0: да?
1: Еще это же экономия. Мы забываем про трату денег на бензин, на ремонт, на страховку, на вот эти же платные парковки. Многие отмечают, что без машины в кошельке остается больше денег.
0: Ну, а с другой стороны, если ты, например, где-то сэкономил, но тебе потом необходима все-таки машина, ты вынужден заказывать такси. А такси, оно дороже гораздо, нежели свой личный автомобиль.
1: Ну, ты знаешь, вот тут можно, конечно, поспорить, потому что все зависит от того, как часто нужно людям перемещаться. Если, например, полный бак автомобиля сейчас стоит, там, грубо говоря, 3000 рублей,
0: угу.
1: Да?
0: Да.
1: А ты ездишь в неделю 3 раза.
0: Смешно, я отец 3 детей.
1: Я езжу 3 раза по 3 раза в один день.
0: В один день, потому что занятия, вот, и тому подобное, и приходится делать. Но это вот из таких минусов, например, ты если один ездишь, это одна история. А когда ты едешь с мешком картошки, да, это другая история.
1: А
0: знаешь,
1: еще и закатки от мамы везешь,
0: да,
1: из
0: это может быть, да?
1: Да,
0: сейчас сезон урожая. Те самые кабачки тебе отдали все.
1: Ну, а что? Блин, ну, ты знаешь, такая история, что...
0: Ну, друзья, опять же, 928-401-2020, вот, что вы любите? Ходить пешком, слушать, как птички поют? Либо все-таки комфорт, удобство и железный конь, он всегда под седлом.
1: 928-401-2020.
2: Алло, село! Эх, Люба, братцы, 104...

0: Сокол, я приеду. Я приеду, старшиной приеду я.
1: Едет все-таки.
0: Едет, едет. Мы сегодня говорим, готовы ли вы отказаться от автомобиля, либо уже это сделали.
1: Давным-давно. Ну, а я хочу вам сказать о том, что спонсор часа утреннего шоу сегодня Дин Кофе.
0: Дин Кофе ко дню рождения приготовил, дню рождения нашей компании Казак FM, который мы будем отмечать 19 декабря. Дин Кофе подготовил особенный подарок. Новый напиток под названием Казак.
1: Представьте, это аромат кофе со вкусом имбирного пряника.
0: Угу.
1: Вот. И мне кажется, что в этом вкусе как раз-таки собрано все кубанское гостеприимство.
0: О, хочется сразу взять чашечку, насладиться этим настроением. И, кстати, его можно найти в кофейне Дим Кофе на улице Красной. Обязательно загляните, пусть этот кофе станет маленьким, приятным поводом порадоваться, ну и поздравить нашу любимую радиостанцию. Ну а потом расскажите нам в эфире по номеру 928-401-2020, как вам вкус, обсудим.
1: Ну, а пока мы тут слушали хорошую музыку, нам поступил звонок.
0: Так, это мы люди... переходим, да, мы переходим в...
1: Да, люди, которые знают, что сейчас будет розыгрыш призов, они звонят уже заранее нам, поэтому мы переходим.
2: Послесловица.
0: Из центра Краснодара перелетаем в Усть-Лабинск, наши соседи. Ага, великолепно. Спасибо.
1: Не случилось.
0: Николай, привет вам, привет вам. Напоминаем, номер телефона активен 8-928-401-2020. Прямо сейчас вы можете набрать, и первый дозвонившийся сможет поучаствовать в нашей игре, и, возможно, приз отправится именно вам. Так, звонок у нас есть. Говорим, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
3: Алло, доброе утро, лучшее радио мира.
0: Ну, наконец-то.
3: Доброе утро, золотые голоса.
0: Алло.
1: Алло,
0: так.
1: Алло.
0: Алло, алло. Так.
3: Алло.
0: Алло. Доброе утро.
1: Так. Что-то не получается у нас. Давай пока почитаем сообщение. Геннадий нам пишет. Доброе утро. Первый автобус без 15:06 на работу. Нужно к 7. 3 пересадки. Час 40 на машине. 48. Я за авто.
0: Так, надо теперь больше сюда идти.
1: Час 40 на машине, если ему с 3 пересадками ехать. А на машине ему ехать 48 минут.
0: Ну, выгода, с одной стороны, понятна.
1: Времени.
0: Да, но с другой стороны, ты же, когда в автобусе едешь, ты можешь там полистать, поспать, ты можешь ничего не делать. А 48 минут ты сам за рулем, напряжен, иногда это бывает.
1: Хотя
0: тоже можно
1: отключить. Тогда раньше вставать надо. Час сорок, час разница. Ты можешь ровно на 53 минуты дольше поспать. Мужчины будут собираться за 7 минут максимум.
0: 53 минуты ты все посчитала, да?
1: Да. Еще читаем сообщение.
0: Так.
1: Нам пишет Мария, доброе утро, любимый казачок, Юля, Андрей. Можно я это оставлю на вареньке?
0: Можно, вот Иван нам из Туапсе пишет. Сегодня без машины. Успел прочитать все новости, которые в пробке никогда не успеваю. Это уже победа. Вот. День без авто, и вдруг ты суперчеловек, который все успевает. Ага. То есть,
1: не
0: знаете,
1: знаю.
0: Здесь
1: знаю,
0: периодически нужно менять. Вот. А Марина из Краснодара. Вот такое сообщение тоже прислала. Без машины день какой-то непривычный, как будто чего-то не хватает. Но зато, наверное, можно услышать много плюсов, например, как поют птицы. Вот. Как шумит город, если не мчать по нему на полной скорости. Ну,
1: как можно на полной скорости?
0: Ну, это 40 километров в час по городу. Ну, не 20,
1: итак,
0: а 40.
1: Итак, сообщение от Василия нам пришло. Доброе утро, дорогая моя передача. Все так говорят, а без машины сейчас никуда. Как возьмем 50 лет назад без
0: велика.
1: В основном люди тоже никуда. А, ну реально, раньше-то были велосипеды да кони.
0: Да.
1: А, это подожди, это же наш Василий, у которого то кони.
0: Да, да, да.
1: А
0: да,
1: у
0: да,
1: него
0: да,
1: и кони,
0: да.
1: И велосипеды.
0: В общем, человек подкован во всем. Родные наши, мы продолжаем поднимать настроение. Замечательная музыка, волна радиостанции Казак FM. Пускай этот вторник будет для вас великолепным. Мы переходим в рубрику «Вкусную, интересную, ленивая».
1: Варенички, поэтому пишите свои поздравления.
4: Алло, село!

0: продолжается утреннее шоу «Алло, село» на нашей волне. 105.2 в Краснодаре.
1: Кажется, мы тоже ленивые, нет?
0: Ну, давай попробуем.
1: Такие же ленивые, как наши варенички. Сегодня у микрофонов Юлия Киришна, Андрей Мартынюк, и мы читаем ваши поздравления.
0: Доброе, интересное, классное, Юлия, начинаем.
1: Мария читает, Мария пишет. Доброе утро, любимый казачок Юля, Андрей. Поздравьте мою соседку Кудрину Галину Ивановну с днем рождения. Желаю ей здоровья на долгие годы. Солнышко в душе, любви и заботы. У нее это так и есть. Детей, внуков, и у нее уже 7 правнуков.
0: Ух,
1: она
0: ты
1: молодец на 100%. Счастья тебе, дорогая Мария Васильевна, Адыгея, поселок Дмитриевский.
0: Замечательно,
1: да,
0: замечательно.
1: Почему бы и нет?
0: Нашей Солнечной Республике мы тоже шлем большой-большой привет. Еще одно сообщение, которое мы только что получили. Лучшему охотнику и рыболову, лучшему тестю Алексею Михайловичу Жукову из станицы Чепигинской от зятя Никиты. Поздравляю с наступающим открытием охоты. Ну, тут хочется сказать, ни пуха, ни пера.
1: Почему?
0: Вот ты знаешь, когда возьму тебя на охоту.
1: Не надо мне на охоту. Не надо.
0: Мужское занятие.
1: Ты знаешь, я хочу так по теме еще прочитать сообщение, пока у меня есть полсекундочки. Нам написала Нина Владимировна. Доброе утро. Когда живешь на хуторе без транспорта никуда, мне 65, машину вожу с 92-го года. Моей небесной ласточке, хендагец голубой, 15 лет, но у нас взаимная любовь. На первом рыжике «Москвич 2140».
0: Легендарная машина.
1: Да, проездили с мужем 30 лет, объездили пол России.
0: Вот, Нина Владимировна, вы сейчас так на душе сыграли, потому что у меня, Юль, признаюсь, есть такая мечта проехать Россию на автомобиле, вот, чтобы из Краснодара во Владивосток, либо обратно лучше из Владивостока в Краснодар, а потом на север, ну, туда, до Архангельска, и чуть проще получается, вот, а вот, ну, наверное, исполни все-таки, да, должна же быть
1: почему
0: мечта.
1: Нет, конечно, я мечтала на Харлей поехать на Байкал.
0: Значит, тоже получится все. Если верить, то все обязательно получится. А вы как исполняете свою мечту с помощью автомобиля, либо без него, пишите на наш номер.
1: 928-401-2.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: ансамбль кремится.
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Очень надеюсь, что вы уже проснулись, потому что за окном солнечно. Время на часах 9 часов 8 минут, а в студии сегодня Юлия Кирюшина и...
1: Андрей Мартынюк. Привет, казаки и казачки. Сегодня мы обсуждаем тему, которая гласит, готовы ли вы отказаться от автомобиля или нет. Ну, традиционно мы задаем вопросы, и традиционно у нас мир разделился на половины. Пускай они, может быть, не совсем равны. У нас есть мнение из Адыгеи. Марин, доброе утро. НМ на связи.
2: Доброе утро. Так, доброе утро.
1: Так, ну, рассказывайте. Являетесь ли вы автолюбителем? Либо вы тот человек, который комфортно сидит на заднем сидении?
2: Сижу за рулем уже 36 лет.
1: О, наш человек.
2: Да, без автомобиля не представляю свою жизнь.
1: А куда самая дальняя географическая точка, куда вы добирались на автомобиле самостоятельно?
2: Самостоятельно? Да. НМ, Дербент, Дагестан.
1: Угу. Так, там друзья, родственники?
2: Там родители моего зятя, у меня зять дагестанец.
1: Угу.
2: Вот мы ездили туда. Так. Каждый год ездим туда в августе месяце.
1: Вот смотрите, за что бы вы готовы были отказаться от автомобиля, ну, хотя бы на одну неделю? Вот. Что вам?
2: Ну, наверное, если только меня отправят куда-нибудь на отдых в теплые края.
0: Я тоже согласна с этим, если честно. Мариночка, передавайте приветы.
2: Значит, передаю сегодня привет человеку с добрым сердцем, у которой сегодня именины 63 года, чьи песни звучат у вас в Казаки-ФМ, Рима Казбековна Твицери.
1: Ой, замечательный
2: сегодня
1: человек.
2: Сегодня ей исполняется... Будем говорить 36 лет, поменяем местами цифры. Добрый, отзывчивый, талантливый, который сейчас обучает детей своему мастерству. Долгих лет жизни ей и еще много-много красивых песен.
1: Согласна. Ну и наша казачья с Юлей. С днем рождения, Рима. Да, спасибо большое. Вот такая вот у нас солнечная Адыгея. Хотя, если меня отправить тоже куда-нибудь в солнечную страну, туда подальше, да, я помню, когда я выезжал, вот почаще были такие времена, вот, я даже там брал автомобиль на прокат, и это было тоже очень интересно. Потому что, ну, туристические маршруты, куда хочу, туда и еду, а не то, что куда меня везут. Поэтому здесь все равно буду стоять на своем.
0: Я бы поспорила, конечно, но спорить я с тобой не буду. У нас третий час, значит, у нас совсем скоро появятся гости, а так как мы сегодня говорим о том, что у нас праздник такой, знаете, день без автомобиля, и говорим о том, изменил ли автомобиль вашу жизнь, и смогли бы ли вы от него отказаться, а у нас будет Смирнова Яна Александровна. Это водитель троллейбусного депо номер один.
1: Подключайтесь к нашей видеотрансляции, это можно сделать на сайте Казак.ФМ, либо группа ВКонтакте. Тоже очень удобно. Ну и будьте с нами.
3: Частушка для казака от казачки Алены из Армавира.
4: Лишь эфир Казак.ФМ нам вещает без проблем. Весь народ объединяет, позитивом наполняет.
3: Реклама на Казак.ФМ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: село!
1: Итак, видим мы часы. Там 9:15. Это значит, что третий час утреннего шоу «Алло, село» уже звучит в ваших динамиках. И сегодня у микрофона Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наша...
2: Да, наша гостья, которая сидит, улыбается, дарит эмоции, позитив. А Смирнова Яна Александровна, водитель троллейбусного депо номер 1. Человек, который возит 16 лет пешеходов. Вот. Ну и сама не может без руля. Веселая, позитивная. Доброе утро, Яна.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так. Яна Александровна, ну, мы сегодня говорим с нашими радиослушателями вот все утро. Могут ли они отказаться от автомобиля или нет? Вот вы нам сказали, что вы уже себя без руля не представляете. Как так вот, что вы чувствуете в этот момент, когда вы за рулем? Свободу? Может быть.
2: Ну, такой женский взгляд интересен.
1: Да. Может быть, это контроль вам нравится, что вы вот на такой большой машине. Или это привычка. А может быть, у вас азарт присутствует.
3: Ой, наверное, и контроль, и азарт, и согласно своего характера такого, да, я люблю все контролировать. Поэтому и вообще я получаю

0: что очень часто какие-то такие профессии, они романтизируются с помощью фильмов, да?
1: Да.
0: И ты когда смотришь какие-то фильмы, они у нас есть знаковые, да? И ты тут можешь тоже качнуться в ту или иную сторону.
2: Это за колонку
0: слушай. Нет,
1: знаковый фильм у меня был.
0: Есть у вас знаковый фильм,
1: да? У меня был знаковый фильм, это «Берегись автомобиля», как Ирина Аросева там гоняет на троллейбусе, и я тогда как ребенком была, смотрела этот фильм, думаю, как классно, ну вот я тоже так хочу.
0: И, загадали желание.
1: Да, я хочу сказать, что прежде чем сниматься в этом фильме, она закончила курсы, троллейбусные курсы, для того, вот для съемок. Ну, я считаю, что это для артистки это большое дело.
0: А вообще, сколько сейчас по времени необходимо для того, чтобы прийти и овладеть этой профессией?
1: 8-9 месяцев.
0: 8-9 месяцев, да?
1: По-моему, сейчас около 8 что-то такое. Угу.
0: Ты приходишь, прям можешь с нуля, даже не обладая какими-то автомобильными правами.
1: Как водитель-инструктор, помимо того, что я просто водитель, я водитель-инструктор, которая учила с нуля, могу сказать, что человека с нуля мне научить намного проще, чем человека, имеющего какой-то определенный опыт вождения.
0: А еще за эфиром мы с вами поговорили, что вы-то можете и большой троллейбус водить, и тоже хотели сказать маленькую легковой автомобиль, и тоже смотря на вас, на женщину, на симпатичную, ту, которую очень интересная у вас частная машина, да, получается? И это...
1: Патриот УАЗ.
0: Тоже большой. У моего брата есть, и он его называет, говорит, ну, это дворец с пристройкой.
1: Я называю это мой крокодильчик.
0: Крокодильчик, да? То есть частная машина у вас крокодильчик, а как называете...
1: Моя девочка.
0: Моя девочка, да.
1: Моя любимая девочка.
0: Так, я предлагаю сейчас присоединиться нашим слушателям еще и к видеотрансляции, и к нашей беседе, задавать вопросы. Я не Александр, может быть, вы хотели что-то спросить про троллейбусы, про профессию. Может быть, вы хотели спросить о каких-то интересных моментах. Все это можно сделать.
2: По номеру телефона +7 928 401 2020 и под видеотрансляцией.

0: 9 часов 30 минут в Краснодаре. Андрей Мартынюк.
1: Юлия Кирюшина, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Невозможно отказаться от любимого занятия. Сегодня мы говорим о вождении автомобиля. Сегодня у нас в гостях
0: Смирнова Яна Александровна, водитель троллейбусного депо номер 1, человек, который возит пешеходов, и человек, который даже в своем троллейбусе проводила свадьбу. Яна Александровна, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: Вообще, за 16 лет наверняка накопились истории, когда именно троллейбус выручал, но там, где личный автомобиль бы не справился, вот действительно, вот свадьбу ты-то на личном автомобиле не перевезешь, да, а вот выпускников и
1: гостей,
0: события праздничного семейного получалось, да? А где еще вы сталкивались с ситуациями, где, ну, был нестандартный день, не просто перевозка пассажиров из пункта А в пункт Б? Свадьба, это, ну, замечательно. Вот наверняка мы сейчас за эфиром пообщались, и кто-то уже так галочку поставил. Да надоело все это дело стандартное, а давайте-ка попробуем. Вот. Комфортно, сколько могут разместиться для мероприятия? Вот сколько человек помещается в троллейбус ваш?
2: Ой, я не могу сказать, сколько человек. Много.
1: А стоя, лежа?
2: Стоя, лежа.
1: Или сидя.
2: Набивается много. До 100 человек можно перевести.
1: Если сильно постараться и вдохнуть.
0: А представляешь, а это же родные и близкие, которые могут быть максимально близко друг к другу, да? Поэтому тут можно еще больше. Я вообще за праздники в тесной компании, потому что так...
1: Но не в той, в которой дышать нечем.
0: Подожди, сейчас современные троллейбусы, они же оснащены и системой кондиционирование, правильно?
2: Да.
0: Да. И форточку тоже можно открыть, кстати.
2: Да, и люк можно открыть.
1: И вообще выйти. Вы знаете, может быть, сейчас я покажусь каким-то очень глупым человеком. Мне всегда было интересно, сколько там педалей?
2: Две.
0: Две?
2: Да.
1: То есть это типа автомат?
2: Да, троллейбус идет, это машина-автомат. Но у нас педали не на одну ногу, как в автобусе, а на две ноги. То есть у меня на одной пусковая ноги, на другой тормоз.
0: Это сложно переучиваться, наверное, да?
2: Поэтому я и сказала мне водителя, мне человека с нуля научить проще, чем водителя переучивать.
0: А чем еще отличается вот троллейбус, ну, в таких глобальных планах?
2: В глобальных планах просто надо...
0: От автомобиля.
2: Научиться. У автомобиля одна дорога, а у троллейбуса две.
0: А что это значит? Подробнее.
2: Это значит, что...
0: Туда и обратно?
2: Нет. Это дорога, по которой мы едем, и над нами находится линия. Это тоже дорога. То есть мы должны научить человека, нужно научить то есть дороги основной и линия. Она тоже основная. Ты никуда не денешься. И поэтому это автоматически уже тоже в голову вот надо вбить.
0: Что ты смотришь не только на дорогу вниз глазами, грубо говоря, опускаешь,
1: но еще и... усы не упали.
2: Да.
0: Усы не упали. Хотя у современных-то троллейбусов они могут отключаться, и запас хода автономный, он тоже какой-то есть, да?
2: Да, обязательно. Есть и запас хода автономного, и все, и отключаться может. Но если, ну, в любом случае, мы, если провода висят, мы обязаны ездить под проводами на штангах.
0: Под проводами. Я помню, были в Краснодаре такие зимы, когда засыпало все снегом, и мы еще студенты, где-то троллейбус у нас буксовал. Вот,
1: и все его толкали.
0: Да, и мы ему помогали. И как-то так весело было, когда мы все выходили.
2: Ну, это же не только старые троллейбусы.
0: Это классика жанра, да?
2: Это классика жанра. Это была какая-то такая снежная зима, и на Черкасской тоже то подтаяло, там заледенело, и получился комок такой, глыба, и все на нем застревали. И даже застрял, короче, автобусник на тройке, и я не могла проехать. Меня люди в этот поворот чуть ли не заносили
0: на руках.
2: И серьезно, мужики...
0: Многотонную машину.
2: Да, мужики с магнита выбежали, свистнули, собрались, и давай меня туда заталкивать. Я говорю, меня не затолкнете. Ну, не вхожу по габаритам в поворот. Я говорю, давайте автобус сначала спихнем. Они дружно побежали спихивать автобус.
1: Опус.
0: Мне очень нравится позитив Яны Александровны. Мы продолжаем наш музыкальный эфир на номер 928-401-2020. Присылайте свои вопросы, которые могут быть связаны с краснодарскими маршрутами. А, кстати, есть ли у вас любимый маршрут? Вот.
2: Ну, мой любимый маршрут, на котором я работаю, это 15-й.
0: Он начинается и завершается?
2: Он начинается... Вологодская сейчас на данный момент, Домбайская, и заканчивается Краснодар-1.
0: Краснодар-1.
2: Я на нем работаю постоянно.
0: То есть, а, кстати, вот тоже, наверное, разница есть. Ты перевозишь людей из спального района, да, раз у вас вокзал, то люди каждый раз приезжают и из других мест, и из других регионов, и это тоже вносит свой интерес. Есть и себя показать возможность, и на людей посмотреть. В общем, наши слушатели, дорогие, любимые, казаки и казачки.
1: Номер телефона 928-401-2020. Вы можете задать свои вопросы водителю троллейбусного депо.

0: сегодня в нашем эфире опять борьба между Андреем Мартынюком и Юлией Кирюшной. Мы не можем определиться, можно отказаться от автомобиля или нельзя. И в этом нам сегодня помогает наши гости.
1: Смирнова Яна Александровна, водитель троллейбусного депо номер один. Яна Александровна, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Вы вообще кладезь информацию, потому что мне кажется, что, знаете, вот сколько там смены есть по 7, по 8 часов, да, вы находитесь...
2: И по 12.
1: И по 12 часов. Чуть поближе к микрофону вас попросим, да. Вы, кажется, так изолированно находитесь, да? А тут в эфире столько всего интересного рассказываете, да?
0: Это еще не все, что можно рассказать, нам рассказывают, я хочу тебе сказать. А у меня вот больше вот сейчас вопрос. У всех водителей есть какие-то свои приметы, свои привычки, свои какие-то маленькие ритуалы. Вот у вас есть что-то вот такое, что вы делаете обязательно перед тем, как начать свой рабочий день или по завершению своего рабочего дня?
1: Ну, традиционный ритуал для водителей троллейбуса прекрасного пола, когда вы приходите и красной помадой.
3: Оказывается, я банальный водитель, у меня нету никаких ритуалов в начале работы, мне нужно просто позитив, поднять настроение.
0: Это уже определенный ритуал, значит, да. Нужно встретиться со своими коллегами, выпить кофеечку.
1: Ну, признавайтесь, коллектив классный.
3: Да, у нас очень хороший коллектив.
1: Чувство юмора. Сказать,
3: да, у всех повышенное чувство юмора. Пока смену примешь, со всеми поулыбаешься, посмеешься, поюморишь, кофейка выпил, сел и поехал уже с приподнятым настроением.
0: Мне кажется, когда люди работают с большим количеством людей и еще и связанным с дорогами, то там без чувства юмора
1: не
0: вариант.
1: Здесь тебе четко сказали определение, Юль. Не просто чувство юмора, а повышенное чувство юмора. Это две большие разницы, как говорят.
0: Согласна,
1: здесь,
0: ладно, простите, упустила.
1: Прошу не путать эти чувства юмора, да?
0: Очень интересно.
1: А есть ли какая-то, ну, такая у водителей троллейбусов, ну, какая-то профессиональная... Ну, вот мы... Вы знаете, мы важнее, чем водители других средств движения. Вот. Во-первых, у вас есть выделенные полосы.
3: Конечно, мы важнее. Мы везем пассажиров.
1: 100-120 человек там бывает.
3: Да, да, конечно. Само собой. И мы едем такие красивые. В мир, в город, само собой.
0: И сейчас
3: мы
0: дядя,
3: важнее.
0: Который едет на 35-й маршрутке, скажет, а я что, не важен? Я тоже могу в свою маршрутку 100 человек запихнуть.
1: Ну, знаете, такие рекорды тоже можем обсуждать. Мне, на самом деле, я не был в детстве в Крыму, мы здесь постоянно отдыхали, но мама мне постоянно рассказывала, говорит, вот, ты же знаешь, сынок, что в Крыму находится самый длинный троллейбусный маршрут.
3: Да, то есть, протяженности.
1: По протяженности в мире, вот, да. И в нашей стране. И я как-то вот тоже себе представлял, что это сказочное путешествие какое-то, когда ты едешь бесконечно, и вот это вот. И сейчас вам удалось проехать по этому маршруту? Либо...
3: Вот как вам, мне в детстве только, я там была, да, в детстве мне удалось проехать по этому маршруту. Вообще, я так думаю, было бы классно, если бы было совмещение Краснодар и Майкоп.
0: Ага, на троллейбусе.
3: На троллейбусе.
1: Ну, я уже говорил, что...
3: С нашим ближним.
1: Да.
0: Да хотя бы ДНМа.
1: Что вы пожелаете и как вы настроите наших слушателей, всех тех, кто сегодня готов оставить свой автомобиль дома и обратить свое внимание на общественный транспорт? Может быть, какие-то пожелания по приветствиям, а может быть, общие пожелания для всех наших слушателей?
3: Друзья мои, оставляйте свои машины дома, не переживайте, общественный транспорт вас довезет туда, куда надо. И всем хорошего дня, хорошего настроения, солнечного дня.
0: А мы хотим сказать спасибо вам большое, Яна Александровна, что вы сегодня к нам пришли, что вы нам сегодня с нами посмеялись, поделились тонкостями вашей профессии, и рассказали нам, как можно ли, можете ли вы отказаться от автомобиля или не можете. И что мы...
1: Я горжусь, на самом деле, что у нас и в Краснодаре, в краевой столице, и в больших городах есть тот самый троллейбусный парк, это такая фишечка наших городов, и что там работают такие замечательные люди с повышенным чувством юмора. Спасибо вам большое, энергии, довозите нас, сделайте наш город комфортным. Ну, а мы с Юлей говорим нашим слушателям...
0: До завтра! Ждем вас ровно в 7 утра.
1: До свидания!
3: До свидания!
0: Пока-пока!

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди».
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет мужичок по улице. По улице, причем незнакомого города. Ну, и навстречу ему такой пенсионер в развалочку, значит, направляется. Ну, он к нему подходит и говорит: «Мужчина, скажите, пожалуйста, а если я вот туда вот пойду, там автовокзал будет?» На что пенсионер ему и отвечает: «Молодой человек, знаете, что я вам скажу? Автовокзал там будет, даже если вы туда не пойдете».
2: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю, что ж он меня злит постоянно? Ха, а он любуется.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему эта лошадка так громко цокает?
3: Потому что на копыта крепят специальные штуки, которые называют подковами. Это они так стучат по асфальту.
0: Это что, лошадиная обувь?
3: Ну, почти. Только у нас обувь из прочных, но мягких материалов, а подковы из железа.
0: Почему?
3: Потому что копыта могут травмироваться или быстро стираться, ведь лошадь выполняет тяжелую физическую нагрузку, возит телеги или прогулочные коляски, или на ней сидит всадник. Копыта похожи на наши ногти, они постоянно растут. Но если лошадь скачет по твердой поверхности, то они стираются быстрее, чем отрастают. Поэтому человек придумал железные набойки, чтобы лошади было легче.
0: А как их надевают?
3: Прибивают специальными гвоздями.
0: А им не больно?
3: Нет, Нина, в копыте нет нервных окончаний, поэтому лошадям совсем не больно. Но сейчас уже придумали копыта из специального пластика. Они крепятся без гвоздей, но железные все-таки надежнее.
0: Пап, а у коровы тоже есть копыта? И ей подковы делают?
3: Нет, коров не подковывают, ведь они не возят туристов в парке, не тащат за собой плуг, не выступают на соревнованиях, как лошади. И ходят коровы в основном по мягкому грунту, на фермах или в полях. Поэтому их копыта выдерживают нагрузки и без подков.
0: Пап, а тетя цокает? Почему? У нее тоже подковы, что ли?
2: Папа знает.

0: Я? Он не растут? А огурцы? Нет, тоже не растут.
1: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
0: Сажаем? Не, ну ежели сажать, тогда, конечно, будут расти.
2: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Будьте здоровы!
1: Я Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Сегодня поговорим о здоровье сосудов, а в частности про атеросклероз и варикоз. Это две распространенные проблемы, которые зачастую развиваются незаметно, но способны серьезно повлиять на качество жизни. По статистике, с нарушениями сосудистого русла сталкивается значительная часть взрослого населения, и во многих случаях развитие этих заболеваний можно предупредить. Обсудим с моим гостем, какие факторы повышают риски, на какие сигналы организма важно обращать внимание и что реально можно сделать для профилактики уже сегодня. В нашей студии доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чеповского Роман Виноградов. Рад приветствовать вас, Роман Александрович. Здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Немногие знают, что атеросклерозу чаще всего подвержены мужчины, а варикоз – это больше женское заболевание. Почему так получается?
3: Атеросклероз – почему мужчины? Начнем с атеросклероза. Угу. Значит, у женщин есть одно позитивное свойство – это защита внутренней выстилки сосудов, эндотелия. Защита с помощью их женских гормонов. То есть эстроген очень эффективно защищает эндотелий от развития атеросклероза. Поэтому мужчины начинают быть подвержены атеросклеротическим изменениям значительно раньше. То есть у них атеросклероз начинается примерно там лет с 30. Дальше идет скорость развития этого атеросклероза. То есть у всех по-разному развивается этот атеросклероз. У кого-то очень медленно, у кого-то очень быстро и злокачественно, так скажем. То есть когда бляшки растут быстро, в значимых местах, там, где это приводит уже к развитию острого инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения, аорта может пострадать, могут артерии нижних конечностей. А у женщин в это время работают эстрогены, и они в этот период защищают женщин от развития атеросклероза. И вот с 50 лет, плюс-минус, у них тоже начинает развиваться атеросклероз. Но что мы заметили, что мы замечаем, вот те женщины, которые... у которых он развивается, особенно на фоне курения, у них он развивается гораздо быстрее, то есть скорость его развития быстрее, чем у мужчин. И злокачественность, то есть поражение значимых сосудов происходит достаточно быстро. Поэтому женщинам особенно... Нет, курить вредно всем, но женщинам, особенно в этом возрасте, курить особенно вредно. Потому что атеросклероз развивается максимально быстро и максимально злокачественно.
1: Роман Александрович, как профилактировать атеросклероз и какие анализы помогут его распознать?
3: Колоссально сложный вопрос, на мой взгляд. Во-первых, полностью спрофилактировать как-то атеросклероз невозможно. Потому что уже давно он рассматривается не только как заболевание, но и как возрастное состояние, которое коснется абсолютно всех. Кого-то просто в большей мере, кого-то в меньшей мере. Вот. Поэтому спрофилактировать атеросклероз невозможно. Но я, как уже говорил, что скорость и злокачественность этого процесса, безусловно, можно регулировать. И всем известный факт, что курение значительно ускоряет и утяжеляет тяжесть развития атеросклероза, это тоже безусловный, неоспоримый уже факт, давным-давно доказанный. Конечно, курить это колоссально вредно для человека.
1: По поводу анализов.
3: Какие? Да, анализы. Не всегда анализы, которые мы видим у пациента, требуют какого-то резкого вмешательства и коррекции. Безусловно, очень-очень высокий холестерин сначала потребует какой-то коррекции пищевых там преференций, нормализации метаболизма, контроля уровня глюкозы крови, нормализации образа жизни. Это все очень просто поправить, особенно в начальном периоде жизни, когда мы не говорим о далеко зашедших процессах. И затем, уже когда уровень холестерина остается достаточно высоким на фоне проводимых вот этих мероприятий по модификации образа жизни, и тем более, когда пациент начинает попадать в группу высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений, когда возникают риски развития инфаркта миокарда или инсульта, то здесь мы уже не можем говорить о том, что как-то одной модификацией жизни мы можем откорректировать эту ситуацию. Здесь приходится уже назначать препараты, именуемые статины. Есть разные, значит, поколения этих препаратов. Их эффективность разная, и точки приложения у них разные. Есть фракции липидные, которые до сих пор никак медицина не может откорректировать, хотя мы знаем о том, что эти работы ведутся. Мы знаем, что на пороге открытия новых очень эффективных препаратов находится Big Pharma на сегодняшний день. Но сегодня, конечно, наиболее эффективным, особенно у пациентов в группе высокого риска, остаются статины разных поколений.
1: Варикоз. В чем опасность, как профилактировать и как лечится это заболевание, расскажите.
3: Да, на мой взгляд, варикозная болезнь на сегодняшний день – это колоссальная проблема, которая почему-то недооценивается нашими пациентами. Ну, не только нашими, вообще во всем мире. То есть достаточно поверхностное отношение со стороны людей и относится к этому как к какой-то внешней эстетической проблеме. Ну, вроде как есть, да есть там. Ну и что, что у меня есть варикозно расширенные вены на ногах. Это же мои ноги, это же мои вены. Хочу так хожу, хочу так не хожу. Вот. Должен сказать, что во всех декретируемых каких-то специальностях, которые требуют проведения медицинских осмотров, то есть те специальности, которые требуют того, чтобы сотрудник, ну, допустим, пилот, или, допустим, наши военные структуры, или силовые какие-то ведомства, или медицинские работники, или, да, миллион разных специальностей, миллион организаций, которые проводят для своих сотрудников медосмотры и стараются выявить заболевание. Наличие варикозной трансформации вен является сигналом к исправлению этой патологии. Почему? Да не потому, что это некрасиво, под формой не видно. Да, потому что это действительно приводит к очень серьезным осложнениям. И когда человек живет и недооценивает тяжесть возможных осложнений, и даже их иногда фатальность этих осложнений, то здесь, ну, на мой взгляд, надо как-то более популяризировать, наверное, этот вопрос. То есть добиваться того, чтобы наши люди, наши пациенты, мои, скажем, пациенты, но наше общество понимали всю тяжесть и глубину этого процесса. Дело не в том, что они некрасивые. Дело в том, что это неправильное кровообращение в нижних конечностях. Что это значит? То есть это значит, что в расширенных венах по каким-то причинам вдруг стало скапливаться избыточное количество венозной крови. Во-первых, надо устранить эту причину, ну, когда мы будем корректировать это заболевание. А во-вторых, все вот эти биофизические процессы, они приводят к тому, что, ну, во-первых, кровь – это не вода. Это достаточно густая ткань, в которой находятся очень много веществ, которые, ну, должны выводиться из мягких тканей. И они по каким-то причинам, сейчас они не выводятся. Что с ними происходит? Они начинают оставаться в них. Выпадают в осадок. Проникают в глубину, значит, мышц, в глубину клетчатки. И остаются там. И потом, даже когда мы уже откорректируем этот процесс хирургическим путем, они уже там остались. Их убрать оттуда практически невозможно. Я очень часто провожу аналогию со стоматологией. Ну, чтобы это было понятно нашим пациентам. Я всегда говорю, что, ну, допустим, вы принципиально не лечите зубы. Не ходите к стоматологу, не ходите год, два, пять, десять и даже 20. И вроде бы как еще можете жевать. Да, да. И еще что-то осталось там. Но вы поймите, что вы все равно придете. Вы придете с какой-то острой ситуацией. Поэтому, казалось бы, такая банальная проблема, которая недооценена человеком, и он думает, что он может с ней жить, потому что ему так нравится, в конечном итоге может привести вот к такой фатальной развязке. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что он живет, он знает об этой проблеме и просто безответственно к этому относится. Хотя сама проблема яйца выеденного не стоит, то есть операция делается там 30-40 минут, практически безболезненная, может проводиться как под общей, так и под местной анестезией на выбор пациента. Вариантов миллион, и самое главное, что технология этих вмешательств, она настолько изменилось за последние 15-20 лет, что, ну, это просто небо и земля. Я как хирург, который работал и в тот период, и в этот период, я могу сказать, что это совершенно два разных технологических подхода, совершенно две разные операции, два разных вида реабилитации. То есть люди после тех операций, которые мы выполняли раньше, они хирурга помнили всю жизнь, я образно говорю. Ну, потому что она была травматичная, там было миллион всяких разрезов, это было неэстетично. Женщины боялись операции больше, чем ходить с этим варикозом, потому что не у всех хирургов получалось сделать это красиво, и они после операции выглядели, ну, еще более, так скажем, безобразно, чем с варикозной болезнью. Это так и есть. То сейчас, когда мы имеем дело с эндовазальными, то есть внутривенозными технологиями, когда можно это сделать лазером, когда это лазером мы эти венки закрываем, они, ну, образно говоря, запаиваются, а вот эти уже расширенные вены мы можем убрать из отдельных проколов, которых буквально 1-2 миллиметра, и через полгода они становятся беленькими и уже практически не видны совершенно. Есть другие еще эстетические процедуры, которые позволяют женщинам сделать это, ну, настолько красиво, что они забывают об этой проблеме через полгода абсолютно, что у них даже это было. Вот. Поэтому надо, относясь более ответственно к своему здоровью и хорошо, даже с позиции только внешнего вида, но понимать, что это не только внешний вид, а еще более глубинные процессы, относиться более ответственно к своему здоровью и обращаться к специалистам, проходить диагностику и при необходимости устранять это заболевание.
1: Я напомню, мой гость Роман Виноградов, доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Очаповского. Роман Александрович, благодарю вас за интересный разговор. До новых встреч.
3: До новых встреч.
1: Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся.
0: Будьте здоровы! Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

Лучший отдых на Руси мужики считают, когда на рыбалке под баян песни запевают. Байки, водочка, сальцо, тут мы все артисты. Хорошо так, как друзьям и рыбакам, туристам.

0: Друзья, здравствуйте. Дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Я вам желаю хорошего дня, прекрасного настроения. И с этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Не забывайте, что к этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Первый звонок уже раздался из Белореченского района. Татьяна, здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте. Я сегодня хочу поздравить с днем рождения своего брата Николая. Ему исполнилось 62 года. Пожелать ему здоровья, долголетия, хорошего настроения, мирного неба над головой и всего самого-самого наилучшего. Ну и песни, пожалуйста.
0: Да, и мы от души тоже присоединяемся от всей команды «Казак FM». Желаем вам всех благ, успехов, удачи и, конечно же, правильно сказала Татьяна, только крепчайшего здоровья. Михаил Шуфутинский в нашем эфире для вас. С днем рождения!

0: Чистушка для казака от казачки Ольги из Винцов.
1: На Кубани много нас. Русский, белорус, казах и армяне,

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Ну а следующий звонок у нас раздался из Кущевской. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
5: Добрый день, Алексей.
4: Слушай.
5: И сегодня мы хотим поздравить двух сестричек-двойняшек со станицы Шкуринской. Раздрачеву Ларису и Лахтину Наташу. С днем рождения. Они отмечают сегодня 33-ю осень. Желаем им крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Они очень заботливые дочери, мамы. И, ну, всего-всего им наилучшего. К моим поздравлениям присоединяется двоюродный брат Рома со своей семьей и двоюродная сестра их, Ирина. И песенку в подарок.
4: Казак-ФМ тоже присоединяется. Лариса, Наталья, поздравляем вас. Всех благ, всего самого хорошего и счастья огромного-преогромного. Ну а Марина Александрова в нашем эфире для вас.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Всем именинникам сегодняшнего дня мы желаем хорошего дня. Поздравляем от коллектива радиостанции Казак-ФМ. Друзья, помимо Макса 8-928-401-2020 есть у нас еще электронная почта. Пользуйтесь. Ну, хотя, судя по количеству ваших сообщений, тоже очень удобно. И нам от этого тоже хорошо и приятно. Вареник@казак.фм. Сюда отправляйте. Также на нашем официальном сайте есть форма для отправки приветов и поздравлений в программу «Варенички». Она находится прямо на главной странице сайта казак.фм. Самое главное, куда бы вы ни писали, пожалуйста, перечитайте, прежде чем отправить. Не забыли ли вы указать, кому адресуете свои поздравительные строки? Очень много сегодня снова ваших сообщений без адресатов. Но небольшая пауза в звонках. Очень много, кстати, сообщений. Привет, любимое радио Казак-ФМ. Поздравление летит в станицу Ловлинскую нашего дорогого папы и дедушки Олейникова Евгения. Сегодня день рождения. Поздравляем. Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются, пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких запоминающихся событий. Ваши дети и внуки подписались под сообщением. Присоединяемся, уважаемые Евгении, и от нас принимайте доброе поздравление. Здравствуй, Казак-ФМ. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает наша любимая мамочка, бабушка Еременко Елена Михайловна из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогая мамочка, от всего сердца поздравляем с твоим 65-летием. Ты наша гордость, наша опора, наша любовь. Каждый день ты даришь нам тепло, заботу и мудрость. Сегодня хотим выразить тебе свою благодарность и любовь. Ты настоящая хранительница семейного очага. Мы бесконечно благодарны за все, что ты для нас делаешь. Желаем крепкого здоровья, радости, счастья. Пусть каждый твой день будет наполнен светом, улыбками и приятными моментами. А пусть обязательно сбудутся все мечты, а рядом всегда будут близкие люди. С любовью и уважением. Сыновья Николай и Виктор с семьями, сестра Людмила с семьей, сваты и все родные ваши подписались. Елена Михайловна, приветствуем вас. Здравствуй, Казак-ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мамочка Полуэктова Кристина Михайловна из Краснодара. Мы, твой муж и дети, желаем тебе быть всегда на позитиве, оставаться веселой, жизнерадостной, успешной, красивой. Пусть каждый твой день будет богат встречами с родными, друзьями и просто хорошими людьми. Желаем, чтобы атмосфера счастья и любви всегда тебя окружала. Ну, собственно, муж Леонид, доченька Ева, сынок Матвей, а также родители и все-все-все родные. Еще отдельно кумовья Вежины вас, Кристина Михайловна, поздравляют. Дорогая кумушка, с днем рождения. Хотим пожелать тебе душевного тепла, крепкого здоровья, счастья, успехов в делах и полного взаимопонимания.

0: продолжаем. Друзья, это дневная программа по заявкам. Я приветствую всех, кто настроен на волну самой народной радиостанции «Казак-ФМ». 8-928-401-2020. Дозванивайтесь, рассказывайте, кого и чем вы сегодня поздравляете, либо кому передаете свой привет с помощью программы «Вареночки». Звонок у нас из Холмской. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день, Алёша и радиослушатели. Я хочу поздравить свою сестричку Семендянину Васильевну. Она живет в Алиса Азовской. С днем рождения. Ниночка, счастья тебе, здоровья, долголетия и большого-большого терпения. А главное, чтобы ты была здорова. И песенку, Алёша.
0: Да, дай бог, пусть так и будет. Обязательно, дорогая Нина Васильевна, от коллектива радиостанции «Казак-ФМ» самые теплые, добрые, в том числе поздравления, пожалуйста, принимайте. И здоровья вам, и долголетия, и побольше приятных, таких радостных, добрых, нежных событий в вашей жизни. Ну а со своей ромашкой белой Валерий Старыгин в нашем эфире для вас.
1: Алёша,

0: Казак ФМ.
1: Город Кропоткин, я приветствую в нашем эфире Наталью Владимировну. Привет, здравствуйте. Наталья Владимировна. Добрый день, и приемчик потише делайте, пожалуйста. Наталья Владимировна. Алло.
2: Я слушаю. Мамочку мою поздравь.
1: Да, нам бы тоже хотелось бы вас услышать. Сделайте приемчик, пожалуйста, потише. И поздравляйте маму.
2: Моя родина.
1: Наталья Владимировна, мы хотим все-таки услышать ваш чистый голос, потому что такое замечательное событие. Я знаю, 80 лет вашей мамочке. Пожалуйста, подальше от приемника и выключайте его.
2: Моя любимая, моя дорогая. Ты у меня самый светлый человечек на свете. Я поздравляю.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Ну что, ни много ни мало, а из Иркутска следующий звонок у нас раздался. Валентина, здравствуйте, добрый день. Ой-ой-ой, куда там со связью убежали? Так, не слышим. Алло.
2: Близким родным. Вот, хорошая погода всегда стояла, радовала. Ну, второй день дождичек, ничего. Я хочу передать замечательную песню.

0: Распрягайте, хлопцы, кони. Для моих любимых женщин мамон любила Родионовны и Дорониной Галине Михайловне. Я их так люблю, я их так обожаю. И прям вот от радости, что я встретилась опять с ними вновь и увидела их в здравии. Счастья им, здоровья и долгих-долгих-долгих лет жизни.
1: Дай
0: привет Мостовской. Мужу и брату.
1: Когда на родину-то собираетесь?
0: 10 октября.
1: Вот, ждем вас, ждем. Ну а пока хорошо вам провести время с дорогими сердцу людьми. Ну, у вас там уже вечер в Иркутске, поэтому вам приятного вечера. И кубанский казачий хор в нашем эфире именно с этой песней, которую вы попросили. 8-928-401-2020. Наши цифры, на всякий случай, еще раз напомню. К ним же подключен Макс. Он для ваших сообщений чуть позже обязательно к ним перейду.

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На продолжается дневная программа по заявкам. И следующий звонок у нас раздался из Новолиушковской. Диана, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушай,
2: я хочу передать привет своей маме, Таре, своему любимому мужу Кириллу, бабушке Оле и дедушке Ване. И хочу попросить их про помощь.
1: Да, Диана, а территориально этот привет куда летит? Тоже в Новолиушковку?
2: В Новолиушковку.
1: Замечательно. Ну что ж, такой добрый, теплый, родной привет получился. Вам хорошего дня, вашей семье большой привет. Ну и, конечно же, да, для мамы Тани именная песня «Танюша, Танечка», Валерий Власов в нашем эфире. Друзья, еще можно дозвониться по телефону 8-928-401-2020. Конечно же, можно еще успеть отправить свое сообщение. Главное, не откладывайте отправку на последние минуты. Дайте вашему сообщению немного времени для того, чтобы долететь в студию. И оно обязательно еще будет зачитано совсем скоро. Прям вот отдельным выходом перейду к вашим сообщениям.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Ну, еще один звонок, как и обещал, успеваю принять. Он раздался из Адыгеи. Мария Васильевна, здравствуйте вам, добрый день.
2: Добрый день, Леша и все слушатели Казак-ФМ. Я хочу поздравить свою соседку Кудрину Галину Ивановну с днем рождения. И хочу ей пожелать, она вообще такая молодечек на 100%. Я ей здоровья желаю на долгие годы. Солнышко в душе, чтобы у нее всегда светило. Ну и любовь и заботу детей и внуков. У нее так это и есть. У нее еще правнучек. Всем правнучкам.
1: Ничего
2: все
1: себе.
2: Ее любят, все поздравляют, приезжают, все хорошо. Она цветов там столько сажает. Я ей желаю, чтобы мы с ней еще долго обсуждали всякие новости, делились всякими радостями, всякими. Вот у меня персика в этом году много поделилась, она варенье там наварила. Галька, я тебе желаю счастья.
1: Ой, как здорово, когда есть такие друзья, соседи, с которыми и новости обсудить, и персиками поделиться, и еще и варенье потом вместе с чаем попить. Для вас именная песня от Елены Василек и ее группы «Белый день». Конечно же, мы присоединяемся. Всего самого доброго. Оставайтесь всегда вот такой очаровательной, нужной, замечательной. Пусть каждый день приносит много радости, добра, любви. Пусть все невзгоды и ненасти обязательно обходят стороной вас, ваш дом и всю вашу семью. Друзья, после этой песни только ваше сообщение.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ну и к вашим сообщениям, как и обещал, дочитываю, дал время тем, кто еще был в процессе отправки. Ну и поехали. Дорогая редакция, сегодня день рождения у моей мамы, Казинец Валентины Максимовны. И мы хотим поздравить с помощью программы «Вареночки». Мамуля, ты создаешь погоду в доме. Если улыбаешься, дома солнечно. Если сердишься, пасмурно. Поэтому желаем побольше поводов для радости. С днем рождения, любимая, ты человек, который объединяет всех нас. И мы безмерно счастливы, что у нас есть такая мама и бабушка. Будь здорова и счастлива, мы тебя очень любим. Валентина Максимовна, поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции, от всей души. Добрый день, Леша. Сегодня я хочу поздравить с днем рождения Полторацкую Валентину Михайловну с 87-й осенью. Дорогая кумушка, поздравляю тебя с этим прекрасным днем, твоим днем рождения. Желаю, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем, любовью. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день приносит удивительные моменты. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а рядом всегда будут близкие и любимые люди. Счастья тебе, благополучия, много-много радостных мгновений. С днем рождения! Подписалась под сообщением Любовь Ивановна из Старонежстеблиевской, и к ее поздравлениям присоединяется вся огромная родня. Валентина Михайловна, от души мы тоже присоединяемся и приветствуем, поздравляем вас. Здравствуй, варенички, казаки Ковалевского хуторского казачьего общества. Сегодня поздравляют с днем рождения, с 39-летием казака Атавина Виталия Викторовича. Желаем, чтобы каждый год приносил еще больше возможностей для счастья, чем предыдущие. Пусть исполняются самые важные желания, появляются новые мечты и обязательно находятся силы для их осуществления. Крепкого здоровья, душевной легкости, внутренней гармонии, уверенности в своих возможностях и настоящего удовольствия от жизни. Пусть рядом всегда будут добрые люди, впереди ждут хорошие события, а удача станет постоянным спутником во всех делах. Виталий Викторович, поздравляем вас. Добрый день, Казак ФМ, любимая передача «Варенички». Спешим поздравить с днем рождения нашу дорогую бабушку Дудка Валентину Михайловну из станицы Новониколаевской. Желаем счастья, здоровья. Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет вам нечего бояться. И помнить вы должны всегда. Мои года, мое богатство. Мирного неба, долгих-долгих лет жизни. С днем рождения, наша дорогая семья бесчастных. Валентина Михайловна, присоединяемся. Привет вам большой. Поздравляем. Добрый день, Алексей, хочу передать свои поздравления в станицу Тбилисская. Вчера свой день рождения отметила наша невестка Шутова Наталья Николаевна и племянница Драянова, надеюсь, правильно ударение поставил, Маргарита Владимировна. В один день празднуют дни рождения мама и дочь. Ну надо же, вот это подарок. Пусть каждый день исполняются мечты, сбываются желания, и все складывается самым прекрасным образом. Поздравляет семья Евдокимовых из Краснодара. И мы тоже присоединяемся. Наталья Николаевна, Маргарита Владимировна, приветствуем и поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции. Ну что, давайте, наверное, вот этими пожеланиями мы завершим программу по заявкам. Меня зовут Алексей Орлов. Варенички прощаются до завтра. Но все самое интересное и любимое в нашем эфире круглосуточно. Оставайтесь вместе с нами. Пока.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: целует, черт пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. В основе танца лежат шаговые движения. Нога ставится то на пятку, то на носок. Называется это выкаблучивание, притоптывание, словно сбивание грязи с сапога. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Вспоминались ему родные края, народные мотивы. Неожиданно он нашел сильную схожесть двух известных русских песен «Из-за гор, гор, высоких гор», которую обычно исполняют на свадебных гуляниях, и «Плясовой Камаринской». Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать Камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь Камаринская — сама душа русского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Парень говорит девушке: Даша, ты меня не так поняла.
2: Это я тебя не поняла. Я тебе все прекрасно поняла. Ты обращаешься со мной как с собакой. Принеси, подай, принеси, подай.
1: Дашенька, ты ошибаешься.
2: Что? Это я ошибаюсь? Вот я сейчас палку как возьму.
1: Даша, фу, фу, брось, брось палку, тебе сказал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Утренние соседи. Человек спрятан за своими словами, считают наши соседи-персы. В Краснодарском крае их чуть больше 100, а во всем мире аж 40 миллионов. Больше всего персов живет в Иране. И там из-за названия страны их зовут иранцами. Хотя это не совсем верно. На этой земле персы жили еще в 6 веке. Считались они храбрыми и отважными воинами. Много сражались, покоряли земли и расширяли свои границы. И персидские цари всеми покоренными землями управляли справедливо. О нравах и обычаях персов писал еще Геродот. Именно благодаря ему мы знаем, что древние персы не строили храмы и ставили кумиров. А все потому, что своими богами они считали небо, солнце, луну, землю, огонь, воду и ветер. Им они молились высоко в горах, им приносили жертвы. А самым большим торжеством у персов считался собственный день рождения. В такой день богатые люди жарили в печах целиком быка, бедняки же обходились мелким скотом. Персияне умеют ладить с соседями. Ближних любят больше, чем дальних. Но всей их культуре свойственна гибкость, и они никогда не скажут напрямую, чего конкретно хотят от собеседника, прикрыв свои замыслы множеством комплиментов и лести. Это свое притворство они возвели в настоящее искусство общения. Недаром во всем мире известны не только персидские ковры, ювелирные изделия, но и национальная кухня. Она также экзотична и метафорична, как поэзия Омара Хайяма. Благодаря тому, что персы живут между Востоком и Западом и имеют древние торговые связи с сотнями стран, их кухня впитала в себя все самое ароматное и лучшее, что можно только взять от такого соседства. Самая важная составляющая персидской кухни – рис. Его приготовление – это целая церемония. Сначала рис тщательно промывают, затем высыпают в кипящую воду, процеживают и, наконец, промывают в холодной воде. Параллельно варится небольшое количество риса с шафраном, которым в небольшом количестве посыпают огромное блюдо с рисом. Для вкуса в рис добавляют кусочек сливочного масла. Такой рис у персиян называют чилоу. Но если добавить в то же самое блюдо другие ингредиенты, то это уже называется палоу. Причем их палоу, в отличие от привычного нам плова, может быть и совсем без мяса. Его готовят с травами, овощами, фасолью или бобами, орехами, сухофруктами и даже макаронами. Но самое вкусное блюдо из риса – это тахди. С персидского языка название переводится как «дно горшка», что напрямую связано с процессом приготовления. Собственно, тахдик – это хрустящий жареный рис. По вкусу он напоминает сочетание попкорна с картофельными чипсами. Что удивительно, на любом застолье именно это блюдо первым исчезает со стола. Его едят в качестве гарнира и преимущественно руками. А приготовить тагдик несложно. В кастрюлю с толстым дном вылить масло и обжарить нарезанный кружочками картофель с одной стороны до золотистого цвета. Посолить и перевернуть картофель на другую сторону. Сверху выкладываем хорошо промытый рис, не забывая сбрызнуть его растительным маслом, и заливаем водой. Доводим все это до кипения, накрываем крышкой и готовим на медленном огне еще примерно 30 минут. На стол тагдик подают, перевернув содержимое кастрюли на блюдо вверх дном, как будто пирог. Верх блюда должен быть красиво загорелым, но не подгоревшим.
1: Добрые соседи! По пути с Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке, а то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими...

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки, прибаутки. Я за КПЛ.

0: ви бачили, що це?
1: Ми спросили у прохожих, що, по їх мненню, означає слово «вулиця».
0: Ты бач, як оно.
2: Вечером или какие-то праздники, особенно божественные праздники, бабушки там даже и помоложе собирались там, несколько там дворов сошлись, а тут бывает и по кварталам. И если это разговаривают, другой раз и песни поют, там, ну это улица.
3: Улица, это может быть улей, пасека, что-то вот с пчелами связано.
4: Улица, это что ж такое? Раньше не было никаких ни клубов, ни кинотеатров. Мы собирались, да и бегали на улицу. До зари пели, и танцевали, и играли.
5: Улица? Так, наверное, раньше называли тыкву?
6: Улица. Улица – це вона буває в селі. По одну сторону хати стоять і по другу сторону хати. По цьому пространству їздять коні з бричками туди-сюди. Оце вулиця.
7: Вулиця – це місце, де раніше збирались люди на вулицю. І там, значить, посиділки устраювали вечірні.
1: На Кубани вулиця в разных случаях означала как улицу, так и вечерние посиделки. А настоящую казачью станицу с ее улицами, подворьями, хатами и казачьей атрибутикой можно увидеть в этнокомплексе «Атамань». Под открытым небом представлены быт и культура кубанских казаков. Здесь можно поучаствовать в посиделках, обучиться ремеслу и отведать настоящую кубанскую кухню.
0: А вы бачили, что це?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит мужик в магазин и говорит продавщице: «Скажите, а у вас есть боксерские перчатки?»
2: Она говорит: «Нет».
1: «Может быть, теннисные мячи?»
2: «Нет».
1: «Ну, может быть, хотя бы коньки?» «Мужчина, это виноводочный магазин». «Видит Бог, я хотел заняться спортом. Вот эту вот беленькую на бруньках дайте, пожалуйста».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак-ФМ».
2: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Здорово, дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я, Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиции» станицы Натухаевская, рад встрече с вами на волне радио «Казак-ФМ».
1: Как

0: Летает эскадрон.
1: Казак FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

суматохе дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ха-ха, ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Несказанное слово лучше сказанного. Так говорят наши соседи якуты. Они, кстати, считаются одним из самых многочисленных сибирских народов. Их сегодня больше 380 тысяч человек. А вот в Краснодарском крае живут всего 114 якутов. О происхождении якутов ходят легенды. Согласно одной из них, этот народ – первооснова всего человечества, поскольку Адам и Ева, от которых произошли все люди на Земле, были северянами. Другая версия гласит о существовании в древности некоего тыгына, от которого и берут начало якуты. Приверженцы третьей версии утверждают, что якуты – это татарские племена времен Орды, четвертой – что они потомки древних европейцев. Какая бы из этих версий ни была истиной, ученые давно доказали, что на территории современной Якутии люди стали жить уже во времена палеолита. Сами себя якуты называют сахалар, а вот человек, рожденный от брака якута и европейца, называются чуть иначе – сахаляр. Узнать в вашем соседе якута легко по внешности. У этих невысоких и очень крупных людей, как правило, овальное лицо с широким лбом, слегка скошенные веки и большие черные глаза. Кожа серовато-желтая или смуглая, волосы черные, жесткие и совсем не вьются. Рост, как правило, небольшой. Все, наверное, знают, что якуты – кочевники. Они занимаются оленеводством и редко строят каменные дома, предпочитают легкоразбираемые жилища – юрты. Но вот о якутских песнях «Алонха» вы вряд ли слышали. А это, между прочим, уникальный жанр. «Алонха» – это поэзия, которая исполняется как опера. Этот древний вид якутского искусства считается достоянием ЮНЕСКО. А особенность этих песен в том, что они могут быть какого угодно размера, от коротенькой трехминутной до длинной-предлинной на несколько суток. Говорят, в самой длинной якутской песне аж 36 тысяч строк. О чем поют якуты? Да о том же, о чем и казаки. О защите справедливости и торжестве добра. В «Алонха» якуты воспевают почитание родителей, поддержку сестер и братьев, супружескую верность и веру в силу человека. И все это на примере конкретных героев, имена которых известны с древности. По оценкам историков, возраст «Алонха» превышает 1200 лет. Эпос состоит из множества больших сказаний. Каждое сказание называется по имени главного героя, которому посвящена глава. Так как эти песни – народное искусство, то в «Алонха» заложены все традиционные предания и сказания якутов. Причем кто попало, исполнять якутские песни не может. Для того, чтобы овладеть этим искусством, нужно обладать ораторским даром, а еще способностью к импровизации и, самое главное, уметь придавать своему голосу различные интонации и окраски. Представьте, что вам нужно не просто рассказать длинную сказку, выделяя голосом каждого героя, а пропеть. Еще одно качество, которым должен обладать исполнитель якутского фольклора – хорошая память. Ведь «Алонха» рассказывают без перерыва до 7 ночей подряд.
0: Добрые соседи! Казахстан!

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод, она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

0: когда душа поет.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты знаешь все слова в мире?
3: Конечно, нет. Все слова в мире вообще знать невозможно, потому что они на иностранных языках. Но даже в русском языке мне часто встречаются незнакомые слова, и приходится смотреть в словарь.
0: Словарь? Это тот, кто придумывает слова?
3: Нет, дочь, это специальная книга, в которой объясняется значение разных слов.
0: А кто ее написал?
3: Ученые-филологи. Они изучают русский язык, в том числе и происхождение слов. Большинство из них настолько древние, что невозможно определить, кто их придумал. Представляешь, русскому слову «нет» больше 20 тысяч лет. Вообще, многие слова пришли к нам из других древних языков. А что-то люди придумали, просто подражая звукам. Например, кукареку, бум, бултых или кукушка.
0: А я думала, что есть специальный человек, который придумывает слова.
3: Такие люди были, Нина. В русском языке довольно много.

0: слов, у которых есть автор. Знаешь, кто придумал слова «кислород», «градусник», «микроскоп» и «горизонт»?
1: Кто?
0: Великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Его вообще считают одним из основателей современного русского языка. Он занимался естественными науками. А для многих явлений или вещей, которыми он интересовался, не было слов в русском языке. Вот он и придумал их. И сделал это так удачно, что мы пользуемся ими до сих пор.
1: Пап, я тоже придумала новое слово. Трабуляндели.
0: И что оно означает?
1: Это я как-нибудь потом придумаю.
2: Папа знает.
3: Эх, брат!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё? Я теперь не знаю, как он выглядит.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял, а надолго?
0: А я не знаю, вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают.

0: Знаете, девочки, когда старость наступает? Когда косметичка превращается в аптечку.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с Казак-ФМ. Когда душа поет.
2: Как же люб он мне, этот белый свет.

0: от руки. Даже не писали, а скорее выцарапывали специальными заостренными палочками.
1: Но бумага же не царапается.
0: А царапали не бумагу, а бересту. Это кора березы, которую срезали с дерева, кипятили в щелочном растворе, высушивали и только потом на ней писали. Возможно, поэтому эти книги, которые называются «Берестяные грамоты», и сохранились. Бумага и чернила вряд ли бы дошли до нас, а грамоты находят до сих пор, самым древним из них почти 1000 лет.
1: А что писали? Сказки?
0: Нет, дочь, это были чаще всего письма, деловые и личные. Нашли много грамот, на которых записаны чьи-то долги. В общем, книгами они еще не были. А вот летописи уже можно так назвать.
1: Не лето, что ли, описывали?
0: Не лето, а лета, то есть годы. Это были подробные описания событий, которые тогда происходили. Самая древняя сохранившаяся русская летопись – новгородская. Она уже похожа на настоящую книгу. Это были сшитые листы бумаги, но написанные все-таки от руки, чернилами.
1: А печатать когда стали?
0: Только в 1564 году. Тогда царь Иван Грозный поручил создать типографию Ивану Федорову. Он и напечатал первую русскую книгу. И с этого времени книг с каждым годом становилось все больше.
1: Я тоже пойду писать книгу. Назову ее «Нинопись».
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А кем у тебя жена работает?
2: Она у меня работает переводчицей.
1: Ух ты, а где?
2: В магазине.
1: В смысле, переводчица в магазине? Что он там делает?
2: Деньги переводит мои, падла.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: имя мастера Федор Столбов. Каким образом в конце 19 века его гармонь попала к адыгам, история умалчивает. Но очень она полюбилась местным музыкантам. И поехали они в Вятку к мастеру просить сделать инструмент под них. Хотелось, чтобы гармоника была полегче, ведь адыгские музыканты играют по 3-4 часа подряд. Играют стоя, разве в этих условиях выдержишь тяжелый инструмент? И если на тальянках было 12 клавиш, то музыкантам хотелось иметь все 16. В этом случае мелодия звучала полнее и ярче. Регистры адыгам были не нужны, но регистровые кнопочки нравились. Они украшали инструмент. Так зародился тип адыгской национальной гармоники, которую в народе стали называть «пшене». Дело Федора продолжали его сыновья. Инструменты посылались и по почте, и с посыльными. Но чаще адыги приезжали в Вятку. Расстояние не страшило. Ради пшене хоть на край света. Сейчас играть на гармонии обучают в музыкальных школах и училищах. Но еще несколько десятилетий назад пшене осваивали самостоятельно. Перенимали опыт у старших, воспроизводили мелодии, заучивая на слух. Сегодня без этого инструмента невозможно представить праздники в Адыгее. Пшене — это радость и веселье, танцы и свадьбы. Это душа адыгского народа.
1: Эх,

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: когда душа поет.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Братцы, 105.2 FM в Краснодаре.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В эти глаза.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей.

0: Зак ФМ. Когда...
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Официальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Будьте здоровы! Друзья, 24 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике атеросклероза и варикозного расширения вен. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 24 сентября, 15:45. Не пропустите!
3: Будьте здоровы!
4: Для соседа...
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лягушка и кулик». Прилетел кулик на новое болото. Увидел лягушку и говорит:
2: «Эй, квакуха, перебирайся на мое болото жить. Мое болото лучше твоего. На моем болоте кочки большие, берега крутые, мушки сами в рот залетают».
1: Поверила лягушка кулику и отправилась на его болото жить. Скачет, скачет, видит, на дороге пень стоит. Спрашивает:
3: «Куда, лягушка, скачешь?»
4: «Скачу кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают».
3: «Каждый кулик свое болото хвалит»,
1: — говорит пень.
3: «Гляди, в беду попадешь, воротись».
1: Не послушала его лягушка и дальше отправилась. Скачет, скачет, на дороге лужа стоит. Спрашивает:
5: «Куда, лягушка, скачешь?»
4: «Скачу кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают.
5: Каждый кулик свое болото хвалит», —
1: говорит лужа.
5: «Гляди, в беду попадешь, воротись».
1: Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Скачет, скачет, навстречу улитка ползет. Спрашивает:
6: «Куда, лягушка, скачешь?»
4: «Скачу кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают.
6: Каждый кулик свое болото хвалит. Гляди, в беду попадешь, воротись».
1: Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Вот скачет, скачет, наконец прискакала кулику на болото. Поглядела кругом: кочки, свершочки, берега пологи, мошки не летают. Прыгнула в воду и в трясине увязла, еле-еле выбралась. Нашла сухое место и думает:
4: «Нужно было повыше забраться, осмотреться».
1: Видит, рядом шест стоит. Стала по нему вверх забираться. Забралась она к цапле по ноге и прямо ей в клюв и угодила. На том и сказки конец. А теперь самое время ложиться в свои кроватки, закрывать глазки и засыпать. Радужных вам снов, казачата!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: все будет.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, куме, а что вот мы с тобой как эти?
2: Как кто?
1: Ну как эти, когда вот каждый раз как собираемся, так напиваемся в хламотень. Давай что-то менять.
2: А что?
1: Ну, давай поиграем во что-нибудь.
2: А во что?
1: Ну, да я не знаю, ну, давай в индейцев. О, давай в индейцев поиграем. Давай в индейцев поиграем.
2: Ну, давай, что делать надо?
1: Так, слышишь ты, этот, ястребиное перо. А ну, давай, гони за огненной водой.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: станції. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.